0: за днева.
1: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, грема их искат у трговино Косматински у Домжалах.
0: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.